преодолеть. И ухожи, и у свиньи виды совести, живот все нам есть. Кажу, да мы увидана често вспоминаешь, зато не смеешь, да мы назовешь. Ход мене все по-старому, и от есени, кой я не пр.